Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

быть паузами. А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

Болевание многие. Если тебя подведут, то скорее всего подведут итоги. Все дороги ведут в Рим. Давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сожру его сам. Мега, мега, эй, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега.

Забудки. Мегаполис манит деньгами и обещаний горами. Ты ждал жизни словно с витрины, но что по итогу ты снова на грани. Все дороги ведут в Рим, давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сожру его сам.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет. I just got home. One evening, and I was just walking home, and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Российской Федерации. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Законопроект уже предусматривает перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал госуслуги, что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Суперджоб», пишет РИА Новости. Согласно опросу, за введение 4-дневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на 2 процентных пункта. Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин, 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников 4-дневки снижается. И в завершении выпуска: интерес к спортивным турнирам для знакомств имеет психологические причины. Многие люди устали от попыток познакомиться в специальных приложениях и надежды, что алгоритмы подберут подходящего человека. Об этом «Москве-24» рассказала консультант в сфере отношений Светлана Шаталина. По словам специалиста, физическая активность помогает снизить напряжение и тревогу во время знакомства, которые вызваны беспокойством о своем внешнем виде и поведении. Во время совместных занятий спортом внимание смещается на само дело, а в ходе игры появляется возможность наблюдать за человеком в разных проявлениях. Специалист подчеркнула, что знакомство во время спортивного турнира для дальнейшего построения отношений может оказаться информативнее традиционной встречи в ресторане. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
0: Усть-Лабинск FM.

0: мама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
7: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
10: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Дорожные новости.
1: Платные парковки переведут на постоплату. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Гаражную амнистию хотят продлить на 5 лет. В Госдуме одобрили проект закона в первом чтении. Дальше он должен пройти еще 2 чтения, получить одобрение Совета Федерации и президента. Скорее всего, закон примут, сам механизм не изменится. Владельцы гаражей по-прежнему смогут оформить их в собственность по упрощенной схеме. Под амнистию попадают капитальные одноэтажные гаражи, построенные до 2004 года включительно. Самострои и легковозводимые конструкции оформить не получится. Платные парковки переведут на постоплату. В Министерстве транспорта подготовили законопроект. Сейчас он проходит общественное обсуждение. Посмотреть текст можно на портале проектов нормативных правовых актов. Если закон примут, оплатить парковку можно будет в течение 24 часов после завершения сессии. По нынешним требованиям это нужно сделать сразу же, не позднее, чем через 15 минут. В условиях отключения интернета зачастую это невозможно. Когда закон примут, пока неизвестно, но, вероятно, уже в этом году. У россиян снова вырос спрос на бэушные автомобили из Японии. С начала года в страну ввезли 72 тысячи штук. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом у покупателей привычно пользуются Toyota и Honda. В число популярных моделей входят компакт-вен Honda Freed, мини-вен Stellwagen и хэтчбэк Fit. Популярность бэушных японок вызвана хорошим соотношением цены и качества. Машины обычно ввозят в довольно приличном состоянии. Правый руль владельцев не особенно пугает. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на OFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Да ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, дождливый июнь к хорошему урожаю хлеба. По прогнозам синоптиков, во вторник, 9 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 33 минуты. Умеренная магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
4: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
3: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
4: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Привалова. Она выступала в беге на 60 метров и в прыжках в высоту. По итогам обеих дисциплин первое место. Виктория тренируется под руководством Марины Дрвалевой в спортшколе «Олимп». При этом, как подчеркивают в администрации, спортсменка достойно представляет на региональной арене и сам Усть-Лабинск, и муниципалитет. Тренеру и чемпионке адресованы слова благодарности. Виктория желает новых рекордов и дальнейших побед. Усть-Лабинске готовится к новому отопительному сезону. Специалисты АО «Усть-Лабинск Теплоэнерго» завершили ремонт дымовой трубы на котельной больничной. По словам теплоэнергетиков, предварительный осмотр выявил дефекты, трещины, сколы бетона и износ швов. Все это могло повлиять на эффективность и безопасность работы котельной. Теперь основные проблемы устранены. Специалисты провели финальную проверку герметичности трубы и вентиляционной системы. Качество работ подтверждено. Ремонт позволит обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию котельной. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел встречу с председателями квартальных комитетов. Мероприятие прошло в Большом зале администрации. Основные темы – развитие городской инфраструктуры и взаимодействие власти с жителями. Глава ответил на все вопросы, поступившие от председателей, причем проблемные точки обсуждались отдельно, привязки к каждой конкретной улице. Такая работа с квартальными комитетами, напомним, позволяет администрации оперативно получать обратную связь от горожан. Стало известно, кто стал почетным сахаропроизводителем России. Четверо сотрудников Усть-Лабинского завода «Свобода» удостоены отраслевых наград Союза сахаропроизводителей России. Нагрудные знаки «Почетный работник сахарной промышленности» получили электромонтер Валерий Костин и аппаратчик варки отфиля Елена Гайдаенко. Медаль за вклад в развитие свеклосахарной отрасли вручена заместителю главного инженера по развитию производства Александру Демченко. Почетной грамотой Союза сахаропроизводителей России награждена оператор пульта управления Любовь Буйнюк. За каждой из этих наград, как подчеркивают на заводе, стоят годы профессионального труда и ответственности. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Рекламно на УФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
5: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
4: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
5: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Вольтердоид. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, дождливый июнь к хорошему урожаю хлеба. По прогнозам синоптиков, во вторник, 9 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 33 минуты, умеренная магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Уважаемые жители, в сети распространяется информация о различных сборах средств для спасателей. Обращаю ваше внимание, что данные сборы являются частной инициативой и не имеют отношения к деятельности штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Просьба не распространять подобную информацию и не реагировать на такие объявления. На данный момент все специалисты, задействованные в ликвидации последствий ЧС, полностью обеспечены необходимыми средствами и ресурсами. Группа компаний «Прогресс Агро» присоединилась к всероссийской акции «Зеленая волна», организованной Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное дело». На территории Услабинского элеватора участники акции высадили аллею памяти, посвятив ее ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Всероссийская акция проходит уже 9-й год подряд. В этом сезоне акция объединит более 2500 участников из 35 городов страны, которые высадят несколько тысяч деревьев и кустарников. К мероприятию присоединились представители общественных организаций, образовательных учреждений, бизнеса, волонтеров и жителей района. Вместе они высадили порядка 20 декоративных деревьев и кустарников, приобретенных фондом «Вольное дело», а также выращенных в собственном питомнике «Прогресс Агро». Для Усть-Лабинского района участие в экологических проектах уже стало доброй традицией. Только в рамках проекта «Зеленая дорога», организованного фондом «Вольное дело Юг», школьники-волонтеры за последние годы вырастили более 10 тысяч деревьев, из которых около 4 тысяч уже украшают общественные территории муниципалитета. В Малом зале районной администрации с участием профильных специалистов и депутатского корпуса прошло совещание с представителями ООО «Экоцентр». Обсудили вопросы, касаемые своевременной и качественной уборки мусора, рассмотрели текущую ситуацию на территории района и обсудили комплекс мер, необходимых для нормализации работы и обеспечения штатного режима уборки. В рамках подготовки к предстоящему Всероссийскому форуму рабочей молодежи, который пройдет в сентябре в Пермском крае, состоялось важное мероприятие «Лаборатория смыслов». В его работе приняла участие депутат Услабинского городского поселения Анастасия Просолова. Обсуждение ключевых идей и формирование стратегических направлений развития молодежной политики – это залог успешного будущего. Такие площадки позволяют молодым лидерам и представителям власти объединяться, обмениваться опытом и вырабатывать новые подходы к решению актуальных задач. В Кореновске прошел первый в истории чемпионат Краснодарского края по древнерусской игре «Килан». Для всех любителей спорта это событие стало особенным. В этом году «Кила» официально признана национальным видом спорта России. В честь нашего города отстаивали участники БК «Кузня». В составе делегации в мероприятии принял участие депутат Воронежского сельского поселения Александр Терников. Битва была напряженной, но ребята из ватаги рыкарей показали настоящий командный дух, мощь и волю к победе. Бескомпромиссная борьба завершилась триумфом, победный скипетр отправляется в Услабинский район. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: на УФМ. УФМ. Вы слушаете? Вы слушаете? УФМ. Реклама на УФМ.
1: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф. Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
3: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

0: Реклама на OFM.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Вам вставили?
6: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Погода, я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, дождливый июнь к хорошему урожаю хлеба. По прогнозам синоптиков, во вторник, 9 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 33 минуты, умеренная магнитная буря.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя. Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, отцовский капитал мог бы предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. Те, кто регулярно пишет «доброе утро», демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще, чем их коллеги, игнорирующие эту традицию. Исследование охватило данные 6 тысяч сотрудников из компаний различных отраслей. Результаты показали,

0: Радио. Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
9: Я птицу счастья свою.

0: Новости спорта.
1: Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде выиграл представитель Германии Александр Зверев. Это его не первый финал на турнире «Большого шлема», но первая победа. И очень тяжело. Александр обыграл в пятисетовом матче итальянца Флавио Каболи. Зверев из теннисной семьи, его родители из Советского Союза, отец, например, родом из Сочи, трехкратный победитель чемпионатов СССР в одиночном разряде. Двукратному олимпийскому чемпиону шведу Арманду Дюплантису не удалось дотянуться до достижения российской прыгуни в высоту Марии Лосицкена, которая не проигрывала на 45 турнирах кряду. Швед в воскресенье впервые с 2023 года не выиграл на соревнованиях по прыжкам шестом, заняв второе место на этапе бриллиантовой лиги в Стокгольме с результатом 5 метров 80 сантиметров. Победитель австралиец Кертис Маршалл взял высоту 5,90. Победная серия Дюплантиса была 40 турниров. В Люксембурге на юношеском первенстве Европы по синхронному плаванию российские спортсменки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова победили в произвольной программе дуэтов. Никита Бодров взял серебро в произвольной соло-программе у мужчин, а еще сборная России выиграла золото в комбинации. В Казани на чемпионате России по плаванию двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников выиграл дистанцию 50 метров на спине с лучшим результатом сезона в мире – 23,86. Турнир в Казани – отборочный на августовский чемпионат Европы по водным видам спорта. Порадовали Полина Кнорос и Данил Лысенко. На дне прыжков в Москве в прыжках в высоту, в частности, победил Данил Лысенко, а в прыжках шестом, соответственно, Полина Кнорос. Спортсмены показали вторые результаты сезона в мире. В единой лиге ВТБ «Локомотив Кубань» дома обыграл петербургский «Зенит» в третьем матче серии за третье место со счетом 85-81. Таким образом, краснодарский клуб сократил разрыв в противостоянии до трех побед. 1-2 теперь железнодорожники уступают. Четвертый поединок пройдет также в столице Кубани во вторник, 9 июня. И в заключение о том, что Ролан Гусев, ранее возглавлявший московское «Динамо», является основным кандидатом на пост главного тренера футбольного клуба «Урал». Об этом сообщают инсайдеры. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Не все герои носят плащи, они не нужны им для защиты. В каске, в погонах, халате и маске, раны жгут и повязки.
2: Пока экраны покоряли Marvel и DC, они смогли спасти мир без миссии.

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым. На

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел прием граждан в малом зале администрации. В ходе встречи были рассмотрены следующие вопросы. Неправомерное строительство на общей домовой территории, которое блокирует общий въезд. Предоставление земельного участка участнику специальной военной операции. По каждому из обращений заявителям даны подробные разъяснения, а также назначены ответственные сотрудники для исполнения поручений. Записаться на прием к главе можно по телефону 4 11 94. Победой завершились

0: Тщательный осмотр выявил дефекты, трещины, сколы бетона и износ швов. Все это могло повлиять на эффективность и безопасность работы котельной. Теперь основные проблемы устранены. Специалисты провели финальную проверку герметичности трубы и вентиляционной системы. Качество работ подтверждено. Ремонт позволит обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию котельной. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел встречу с председателями квартальных комитетов. Мероприятие прошло в Большом зале администрации. Основные темы – развитие городской инфраструктуры и взаимодействие власти с жителями. Глава ответил на все вопросы, поступившие от председателей, причем проблемные точки обсуждались отдельно, привязки к каждой конкретной улице. Такая работа с квартальными комитетами, напомним, позволяет администрации оперативно получать обратную связь от горожан. Стало известно, кто стал почетным сахаропроизводителем России. Четверо сотрудников Усть-Лабинского завода «Свобода» удостоены отраслевых наград Союза сахаропроизводителей России. Нагрудные знаки «Почетный работник сахарной промышленности» получили электромонтер Валерий Костин и аппаратчик варки Утфеля Елена Гайдаенко. Медаль за вклад в развитие свеклосахарной отрасли вручена заместителю главного инженера по развитию производства Александру Демченко. Почетной грамотой Союза сахаропроизводителей России награждена оператор пульта управления Любовь Буйнюк. За каждой из этих наград, как подчеркивают на заводе, стоят годы профессионального труда и ответственности. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: 99.5.
1: Реклама на УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Слабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране. Но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а осколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Уважаемые жители, в сети распространяется информация о различных сборах средств для спасателей, обращая ваше внимание, что данные сборы являются частной инициативой и не имеют отношения к деятельности штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Просьба не распространять подобную информацию и не реагировать на такие объявления. На данный момент все специалисты, задействованные в ликвидации последствий ЧС, полностью обеспечены необходимыми средствами и ресурсами. Группа компаний «Прогресс Агро» присоединилась к всероссийской акции «Зеленая волна», организованной Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное дело». На территории Услабинского элеватора участники акции высадили аллею памяти, посвятив ее ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Всероссийская акция проходит уже 9-й год подряд. В этом сезоне акция объединит более 2500 участников из 35 городов страны, которые высадят несколько тысяч деревьев и кустарников. К мероприятию присоединились представители общественных организаций, образовательных учреждений, бизнеса, волонтеров и жителей района. Вместе они высадили порядка 20 декоративных деревьев и кустарников, приобретенных фондом «Вольное дело», а также выращенных в собственном питомнике «Прогресс Агро». Для Усть-Лабинского района участие в экологических проектах уже стало доброй традицией. Только в рамках проекта «Зеленая дорога», организованного фондом «Вольное дело Юг», школьники-волонтеры за последние годы вырастили более 10 тысяч деревьев, из которых около 4 тысяч уже украшают общественные территории муниципалитета. В Малом зале районной администрации с участием профильных специалистов и депутатского корпуса прошло совещание с представителями ООО «Экоцентр». Обсудили вопросы, касаемые своевременной и качественной уборки мусора, рассмотрели текущую ситуацию на территории района и обсудили комплекс мер, необходимых для нормализации работы и обеспечения штатного режима уборки. В рамках подготовки к предстоящему Всероссийскому форуму рабочей молодежи, который пройдет в сентябре в Пермском крае, состоялось важное мероприятие «Лаборатория смыслов». В его работе приняла участие депутат Услабинского городского поселения Анастасия Просолова. Обсуждение ключевых идей и формирование стратегических направлений развития молодежной политики – это залог успешного будущего. Такие площадки позволяют молодым лидерам и представителям власти объединяться, обмениваться опытом и вырабатывать новые подходы к решению актуальных задач. В Кореновске прошел первый в истории чемпионат Краснодарского края по древнерусской игре «Килан». Для всех любителей спорта это событие стало особенным. В этом году «Кила» официально признана национальным видом спорта России. В честь нашего города отстаивали участники БК «Кузня». В составе делегации в мероприятии принял участие депутат Воронежского сельского поселения Александр Терников. Битва была напряженной, но ребята из ватаги рыкарей показали настоящий командный дух, мощь и волю к победе. Бескомпромиссная борьба завершилась триумфом, победный скипетр отправляется в Услабинский район. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. На 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году у России есть цель отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, ключевой задачей на текущий год является отмена визового режима с Малайзией и Индонезией. Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Также он обратил внимание, что в 2025 году Российская Федерация отменила визовый режим с Китайской Народной Республикой, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. И в завершении выпуска: почти четверть, 24% опрошенных россиян используют нейросети ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. Еще 28% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю, 19%

0: Протеин Форм.
1: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
7: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Вам вставили?
5: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом, сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом АвтоВАЗа. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
1: Что нам стоит дом построить?
2: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
1: Деньги дороги, как память.
2: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио. Радио. УФМ.

0: реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел прием граждан в малом зале администрации. В ходе встречи были рассмотрены следующие вопросы. Неправомерное строительство на общей домовой территории, которое блокирует общий въезд. Предоставление земельного участка участнику специальной военной операции. По каждому из обращений заявителям даны подробные разъяснения, а также назначены ответственные сотрудники для исполнения поручений. Записаться на прием главе можно по телефону 4-11-94. Победой завершили соревнования, которые прошли 1 июня. В дисциплине двоеборье лучший результат показала усть-лабинская школьница Виктория Перевалова. Она выступала в беге на 60 метров и в прыжках в высоту. По итогам обеих дисциплин первое место. Виктория тренируется под руководством Марины Дрвалевой в спортшколе «Олимп». При этом, как подчеркивают в администрации, спортсменка достойно представляет на региональной арене и сам Усть-Лабинск, и муниципалитет. Тренеру и чемпионке адресованы слова благодарности. Виктории желают новых рекордов и дальнейших побед. Усть-Лабинске готовится к новому отопительному сезону. Специалисты АО «Усть-Лабинск Теплоэнерго» завершили ремонт дымовой трубы на котельной больничной. По словам теплоэнергетиков, предварительный осмотр выявил дефекты, трещины, сколы бетона и износ швов. Все это могло повлиять на эффективность и безопасность работы котельной. Теперь основные проблемы устранены. Специалисты провели финальную проверку герметичности трубы и вентиляционной системы. Качество работ подтверждено. Ремонт позволит обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию котельной. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел встречу с председателями квартальных комитетов. Мероприятие прошло в Большом зале администрации. Основные темы – развитие городской инфраструктуры и взаимодействие власти с жителями. Глава ответил на все вопросы, поступившие от председателей, причем проблемные точки обсуждались отдельно, привязки к каждой конкретной улице. Такая работа с квартальными комитетами, напомним, позволяет администрации оперативно получать обратную связь от горожан. Стало известно, кто стал почетным сахаропроизводителем России. Четверо сотрудников Усть-Лабинского завода «Свобода» удостоены отраслевых наград Союза сахаропроизводителей России. Нагрудные знаки «Почетный работник сахарной промышленности» получили электромонтер Валерий Костин и аппаратчик варки Утфеля Елена Гайдаенко. Медаль за вклад в развитие свеклосахарной отрасли вручена заместителю главного инженера по развитию производства Александру Демченко. Почетной грамотой Союза сахаропроизводителей России награждена оператор пульта управления Любовь Буйнюк. За каждой из этих наград, как подчеркивают на заводе, стоят годы профессионального труда и ответственности. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Фриш. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Новости спорта.
1: Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде выиграл представитель Германии Александр Зверев. Это его не первый финал на турнире «Большого шлема», но первая победа. И очень тяжело. Александр обыграл в пятисетовом матче итальянца Флавио Каболи. Зверев из теннисной семьи, его родители из Советского Союза, отец, например, родом из Сочи, трехкратный победитель чемпионатов СССР в одиночном разряде. Двукратному олимпийскому чемпиону шведу Арманду Дюплантису не удалось дотянуться до достижения российской прыгуни в высоту Марии Лосицкена, которая не проигрывала на 45 турнирах кряду. Швед в воскресенье впервые с 2023 года не выиграл на соревнованиях по прыжкам шестом, заняв второе место на этапе бриллиантовой лиги в Стокгольме с результатом 5 метров 80 сантиметров. Победитель австралиец Кертис Маршалл взял высоту 5,90. Победная серия Дюплантиса была 40 турниров. В Люксембурге на юношеском первенстве Европы по синхронному плаванию российские спортсменки Эмилия Сиюк и Мария Пахомова победили в произвольной программе дуэтов. Никита Бодров взял серебро в произвольной соло-программе у мужчин, а еще сборная России выиграла золото в комбинации. В Казани на чемпионате России по плаванию двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников выиграл дистанцию 50 метров на спине с лучшим результатом сезона в мире – 23,86. Турнир в Казани – отборочный на августовский чемпионат Европы по водным видам спорта. Порадовали Полина Кнорос и Данил Лысенко. На дне прыжков в Москве в прыжках в высоту, в частности, победил Данил Лысенко, а в прыжках в шестом, соответственно, Полина Кнорос. Спортсмены показали вторые результаты сезона в мире. В единой лиге ВТБ «Локомотив Кубань» дома обыграл петербургский «Зенит» в третьем матче серии за третье место со счетом 85-81. Таким образом, краснодарский клуб сократил разрыв в противостоянии до трех побед. 1-2 теперь железнодорожники уступают. Четвертый поединок пройдет также в столице Кубани во вторник, 9 июня. И в заключение о том, что Ролан Гусев, ранее возглавлявший московское «Динамо», является основным кандидатом на пост главного тренера футбольного клуба «Урал». Об этом сообщают инсайдеры. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на ОФМ. 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Уважаемые жители, в сети распространяется информация о различных сборах средств для спасателей. Обращаю ваше внимание, что данные сборы являются частной инициативой и не имеют отношения к деятельности штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Просьба не распространять подобную информацию и не реагировать на такие объявления. На данный момент все специалисты, задействованные в ликвидации последствий ЧС, полностью обеспечены необходимыми средствами и ресурсами. Группа компаний «Прогресс Агро» присоединилась к всероссийской акции «Зеленая волна», организованной Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное дело». На территории Услабинского Леватра участники акции высадили аллею памяти, посвятив ее ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Всероссийская акция проходит уже 9-й год подряд. В этом сезоне акция объединит более 2500 участников из 35 городов страны, которые высадят несколько тысяч деревьев и кустарников. К мероприятию присоединились представители общественных организаций, образовательных учреждений, бизнеса, волонтеров и жителей района. Вместе они высадили порядка 20 декоративных деревьев и кустарников, приобретенных фондом «Вольное дело», а также выращенных в собственном питомнике «Прогресс Агро». Для Усть-Лабинского района участие в экологических проектах уже стало доброй традицией. Только в рамках проекта «Зеленая дорога», организованного фондом «Вольное дело Юг», школьники-волонтеры за последние годы вырастили более 10 тысяч деревьев, из которых около 4 тысяч уже украшают общественные территории муниципалитета. В Малом зале районной администрации с участием профильных специалистов и депутатского корпуса прошло совещание с представителями ООО «Экоцентр». Обсудили вопросы, касаемые своевременной и качественной уборки мусора, рассмотрели текущую ситуацию на территории района и обсудили комплекс мер, необходимых для нормализации работы и обеспечения штатного режима уборки. В рамках подготовки к предстоящему Всероссийскому форуму рабочей молодежи, который пройдет в сентябре в Пермском крае, состоялось важное мероприятие «Лаборатория смыслов». В его работе приняла участие депутат Услабинского городского поселения Анастасия Просолова. Обсуждение ключевых идей и формирование стратегических направлений развития молодежной политики – это залог успешного будущего. Такие площадки позволяют молодым лидерам и представителям власти объединяться, обмениваться опытом и вырабатывать новые подходы к решению актуальных задач. В Кореновске прошел первый в истории чемпионат Краснодарского края по древнерусской игре «Килан». Для всех любителей спорта это событие стало особенным. В этом году «Кила» официально признана национальным видом спорта России. В честь нашего города отстаивали участники БК «Кузня». В составе делегации в мероприятии принял участие депутат Воронежского сельского поселения Александр Терников. Битва была напряженной, но ребята из ватаги рыкари показали настоящий командный дух, мощь и волю к победе. Бескомпромиссная борьба завершилась триумфом. Победный скипетр отправляется в Услабинский район. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
6: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
4: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране, но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а сколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это луч

стоит простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одной. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади, сильной лапой хищника, и тянут деревья, руки, ветки, как нищенка.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весною. Чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Расходы на организацию видеонаблюдения во время единого госэкзамена в 2026 году составят не менее 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает база, проанализировав данные государственных закупок. По информации канала, в среднем на каждого из 747 тысяч участников экзамена приходится около 2000 рублей затрат на обеспечение видеоконтроля. При этом лишь небольшая часть расходов финансируется на федеральном уровне, около 96 миллионов рублей. Основной объем средств выделяют регионы через собственные закупки, более 120 контрактов, которые заключают региональные министерства образования и образовательные учреждения. Всего в России действует около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов. В среднем расходы на организацию видеонаблюдения в каждом из них достигают 250 тысяч рублей. Маркетплейсы помогают жителям малых городов и сел получать доступ к тем же товарам, которые покупает население мегаполисов, и тем самым повышают качество жизни. Об этом в интервью газете «РУ» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Раньше жители небольших населенных пунктов были ограничены ассортиментом местных магазинов. Сейчас ситуация изменилась благодаря развитию пунктов выдачи заказов и доставки. Когда в населенном пункте появляется пункт выдачи заказов, люди получают доступ к огромному ассортименту товаров, который раньше был доступен только жителям крупных городов. Это напрямую влияет на качество жизни, сказал эксперт. И в завершении выпуска житель Великобритании получил номер журнала, который был отправлен ему почти 2 десятилетия назад. 52-летний писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер рассказал, что заказал журнал «Мать и дитя» около 19 лет назад. Издание содержало советы по воспитанию детей. По словам британца, тогда он даже не заметил, что журнал так и не был доставлен. Неожиданно отправление пришло только сейчас. Эдвардс рассказал, что получил наполовину порванный и помятый пакет с извинениями от почтовой службы и сначала не понял, что находится внутри. Он с юмором отметил, что к моменту доставки журнала его дети уже выросли и покинули родительский дом. Сейчас им 18 и 20 лет, оба учатся в университете. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: на 107.9 FM.
1: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные.

0: техническое обслуживание. Ревхолод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
9: Там, где солнце касается неба, там, где звезды, меньше облаков. Ты красива, как наша планета, но добраться к тебе

0: ОФМ. Реклама на ОФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карты участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Лучшие на лучшие.

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
5: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел прием граждан в малом зале администрации. В ходе встречи были рассмотрены следующие вопросы. Неправомерное строительство на общей домовой территории, которое блокирует общий въезд. Предоставление земельного участка участнику специальной военной операции. По каждому из обращений заявителям даны подробные разъяснения, а также назначены ответственные сотрудники для исполнения поручений. Записаться на прием главе можно по телефону 4-11-94. Победой завершились соревнования, которые прошли 1 июня. В дисциплине двоеборье лучший результат показала усть-лабинская школьница Виктория Перевалова. Она выступала в беге на 60 метров и в прыжках в высоту. По итогам обеих дисциплин первое место. Виктория тренируется под руководством Марины Дровалевой в спортшколе «Олимп». При этом, как подчеркивают в администрации, спортсменка достойно представляет на региональной арене и сам Усть-Лабинск, и муниципалитет. Тренеру и чемпионке адресованы слова благодарности. Виктория желает новых рекордов и дальнейших побед. Усть-Лабинск готовится к новому отопительному сезону. Специалисты АО «Усть-Лабинск Теплоэнерго» завершили ремонт дымовой трубы на котельной «Больничная». По словам теплоэнергетиков, предварительный осмотр выявил дефекты, трещины, сколы бетона и износ швов. Все это могло повлиять на эффективность и безопасность работы котельной. Теперь основные проблемы устранены. Специалисты провели финальную проверку герметичности трубы и вентиляционной системы. Качество работ подтверждено. Ремонт позволит обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию котельной. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел встречу с председателями квартальных комитетов. Мероприятие прошло в Большом зале администрации. Основные темы – развитие городской инфраструктуры и взаимодействие власти с жителями. Глава ответил на все вопросы, поступившие от председателей, причем проблемные точки обсуждались отдельно, привязки к каждой конкретной улице. Такая работа с квартальными комитетами, напомним, позволяет администрации оперативно получать обратную связь от горожан. Стало известно, кто стал почетным сахаропроизводителем России. Четверо сотрудников Усть-Лабинского завода «Свобода» удостоены отраслевых наград Союза сахаропроизводителей России. Нагрудные знаки «Почетный работник сахарной промышленности» получили электромонтер Валерий Костин и аппаратчик варки Отфеля Елена Гайдаенко. Медаль за вклад в развитие свеклосахарной отрасли вручена заместителю главного инженера по развитию производства Александру Демченко. Почетной грамотой Союза сахаропроизводителей России награждена оператор пульта управления Любовь Буйнюк. За каждой из этих наград, как подчеркивают на заводе, стоят годы профессионального труда и ответственности. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Компания РФ Холод.

0: и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Гудлок». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Гудлок», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Гудлок». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом, сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом АвтоВАЗа. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
1: Что нам стоит дом построить?
2: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
1: Деньги дороги, как память.
2: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радіо УФМ. Радіо УФМ.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Уважаемые жители, в сети распространяется информация о различных сборах средств для спасателей. Обращаю ваше внимание, что данные сборы являются частной инициативой и не имеют отношения к деятельности штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Просьба не распространять подобную информацию и не реагировать на такие объявления. На данный момент все специалисты, задействованные в ликвидации последствий ЧС, полностью обеспечены необходимыми средствами и ресурсами. Группа компаний «Прогресс Агро» присоединилась к всероссийской акции «Зеленая волна», организованной Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное дело». На территории Услабинского элеватора участники акции высадили аллею памяти, посвятив ее ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Всероссийская акция проходит уже 9-й год подряд. В этом сезоне акция объединит более 2500 участников из 35 городов страны, которые высадят несколько тысяч деревьев и кустарников. К мероприятию присоединились представители общественных организаций, образовательных учреждений, бизнеса, волонтеров и жителей района. Вместе они высадили порядка 20 декоративных деревьев и кустарников, приобретенных фондом «Вольное дело», а также выращенных в собственном питомнике «Прогресс Агро». Для Усть-Лабинского района участие в экологических проектах уже стало доброй традицией. Только в рамках проекта «Зеленая дорога», организованного фондом «Вольное дело Юг», школьники-волонтеры за последние годы вырастили более 10 тысяч деревьев, из которых около 4 тысяч уже украшают общественные территории муниципалитета. В Малом зале районной администрации с участием профильных специалистов и депутатского корпуса прошло совещание с представителями ООО «Экоцентр». Обсудили вопросы, касаемые своевременной и качественной уборки мусора, рассмотрели текущую ситуацию на территории района и обсудили комплекс мер, необходимых для нормализации работы и обеспечения штатного режима уборки. В рамках подготовки к предстоящему Всероссийскому форуму рабочей молодежи, который пройдет в сентябре в Пермском крае, состоялось важное мероприятие «Лаборатория смыслов». В его работе приняла участие депутат Усть-Лабинского городского поселения Анастасия Просолова. Обсуждение ключевых идей и формирование стратегических направлений развития молодежной политики – это залог успешного будущего. Такие площадки позволяют молодым лидерам и представителям власти объединяться, обмениваться опытом и вырабатывать новые подходы к решению актуальных задач. В Кореновске прошел первый в истории чемпионат Краснодарского края по древнерусской игре «Килан». Для всех любителей спорта это событие стало особенным. В этом году «Кила» официально признана национальным видом спорта России. Честь нашего города отстаивали участники БК «Кузня». В составе делегации в мероприятии принял участие депутат Воронежского сельского поселения Александр Терников. Битва была напряженной, но ребята из ватаги рыкарей показали настоящий командный дух, мощь и волю к победе. Бескомпромиссная борьба завершилась триумфом, победный скипетр отправляется в Усть-Лабинский район. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и

0: УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.
6: Снег и камни на душе до нашей встречи оседали, но все это изменилось.

0: Дорожные новости.
1: Платные парковки переведут на постоплату. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Гаражную амнистию хотят продлить на 5 лет. В Госдуме одобрили проект закона в первом чтении. Дальше он должен пройти еще 2 чтения, получить одобрение Совета Федерации и президента. Скорее всего, закон примут, сам механизм не изменится. Владельцы гаражей по-прежнему смогут оформить их в собственность по упрощенной схеме. Под амнистию попадают капитальные одноэтажные гаражи, построенные до 2004 года включительно. Самострои и легковозводимые конструкции оформить не получится. Платные парковки переведут на постоплату. В Министерстве транспорта подготовили законопроект. Сейчас он проходит общественное обсуждение. Посмотреть текст можно на портале проектов нормативных правовых актов. Если закон примут, оплатить парковку можно будет в течение 24 часов после завершения сессии. По нынешним требованиям это нужно сделать сразу же, не позднее, чем через 15 минут. В условиях отключения интернета зачастую это невозможно. Когда закон примут, пока неизвестно, но, вероятно, уже в этом году. У россиян снова вырос спрос на бэушные автомобили из Японии. С начала года в страну ввезли 72 тысячи штук. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом у покупателей привычно пользуются Toyota и Honda. В число популярных моделей входят компакт-вен Honda Freed, мини-вен Stellwagen и хэтчбэк Fit. Популярность бэушных японок вызвана хорошим соотношением цены и качества. Машины обычно ввозят в довольно приличном состоянии. Правый руль владельцев не особенно пугает. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Создавая себе идеал красоты, в ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна, ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Суперджоб», пишет РИА Новости. Согласно опросу, за введение 4-дневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года, уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на 2 процентных пункта. Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин – 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников 4-дневки снижается. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: чувств.
1: Знаешь, я подумал о том, что могло бы тогда случиться, если б ты прошла бы мимо в сантиметр от меня. Я бы никогда ни за что

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. Вы слушаете УФМ. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

радіо УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

Смотрите радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Снова признаю, что не прав, и снова извинюсь. Снова скажу, что изменюсь, снова не изменюсь. Меня волнуешь больше ты, чем мой высокий пульс. Да я ревнивый сукин сын, я думал, это плюс. Я будто знал тебя всю жизнь, но мне стерли память. Ты словно часть меня, которой мне так не хватает. Меня всегда смешила любовь на расстоянии. Мы не виделись ни разу, но я по тебе скучаю.

what I want is Sony. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

0: 107.9 FM.
1: Ты приехала на новой Ламборгини, у тебя такие губы, словно Гринни, на обложке Космополитен бикини, богиня, расскажи мне.